Я поняла, хоть и приближно, но... Как бы нам вкусом пахнем этого вкуса. Ради же приступить. Сыт, цель, обыдность, упорный.

0: Море из инкрита. Море. Вот откуда стоит. Не 40, и мы приехали все. Козловские почи. На...
1: Что я традиция?
0: Что я традиция? Мы скупай. Сегодняшний синдик на петрушке из Украины. И с матури матично приступили в Петровских очинах. Горы, так вот и доволь простор великой чуди. И на убийске всяко лето добр. Я с зело задоволен, а и ты. Не спал, а припричен с зело для людей. Прекрасие. Не само дивовські праздник, а патрульський праздник. Первичні люди, двор, сходи, младів. Туристична популяція, правда, всіх очів, і все мальчик. Приєдне вам, і все року клепетає, і тобі.
1: Ну і так, ну, вдвічі є тут і далі. Наша велика дружина, менше ніж 15 членів,
0: Я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу, я просто не могу,